0: Wie gut.
1: Точно е 14 часот.
2: Не чекайте, селектирайте. Elcollect.mk
1: Бубамара хит.